0: скидку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Wholesale. Портируй свой номер на абонемент Lumo и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом. На eshop.wholesale.md.
1: Кауфланд дешево и хорошо приносит тебе разнообразие по низкой цене. С понедельника по среду. Аксиадум тушка цыпленка бройлера 38 леев 50 за килограмм. Мини плацинда 90 грамм, разный ассортимент, 3 лея 95. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra K-Classic скидка 25% на весь ассортимент мороженого в рожке. И K-Classic туалетная бумага 8 рулонов 29 леев 95. Kaufland. Дешево и хорошо.
2: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск. 10 лет. Всегда рядом.
3: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
5: Record Dance лето.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. jetour.md.

0: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Lumo и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9. Рекорд Dance Лето.

0: Реклама.
1: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldenkonbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe allo.md.
3: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
6: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
7: Юскат отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.

Но există. Avem așa, Талиб scrie, добрый день из Херсона, вы всегда... Что было? А, вы навсегда убрали депрессию, благодарю, я вам благодарна. Салют din Lake George, de la New York, bună dimineața, America. Салутări și de la Льова, de la бабуш Нина. Привет всем, особенно... Соболю, который стучит уже полдня, пишет Виталий Бока. Наша, привет, привет. Спасибо, Саша. Привет из Казахстана. Привет. Așa, mai avem pe cineva din Canada și salut și din Horești. Eugenia din Canada ne salută. Salut lui Gheorghe Tăbăcaru, se topește de căldură. Privet из Польши, привет Польша. Кто там еще пишет? Резина, salutare de la Danielic. Iulian ne salută. Pe unii i-a bătut soarele în cabinișor, de dragoste să citești ce scriu, da? Asta e Mislav și Roma ne salută. Salut, Roma.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Dynami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dynami.md. Calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
3: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор «Бизконцерт». Генеральные партнеры «Примария Муниципия Кишинев» и «Берри Кишинев». Партнеры «Леодор», «Хёнде» и «Мезелини». Медиапартнеры «Радио Рекорд» и «Уан ТВ». Собирайте друзей. Увидимся на матче.
4: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на mallcell.com.
3: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
4: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
6: В честь чемпионата мира по футболу Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!
7: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.

0: Этим летом совсем неохота работать?
1: У нас есть решение.
0: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
1: Стоп, это еще не все.
0: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
3: Dance лето.
4: На рекорде.

0: 8-800-064-179.
1: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде. Лето!

0: первые.
1: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
2: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Dance Leta.
5: На рекорд.

0: Главному футбольному событию этого лета с 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор «Бизконцерт». Генеральные партнеры «Примария Муниципия Кишинев» и «Бери Кишинев». Партнеры «Леодор», «Хёндэ» и «Мезелини». Медиапартнеры «Радио Рекорд» и «Уан ТВ». Собирайте друзей. Увидимся на матче. Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Reclamă. Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md. Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md. Calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.